0: alma y se defiende.
1: America, powerful.
2: Vous avez vous está preparando,
3: monsieur le ministre des armées.
4: Что преданные свои регионы
5: доминиканов.
6: Decida, participe.
7: Por ser internacional.